0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет, Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Бангодиен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитплеер Тюркияның Пети Радиосы.
20: Е Садай Тюркия.
21: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
22: Эзо Ифонетис Тюркия.
4: Овди Радио Глаз Тюркия.
23: Гидарреди Амурия Тюркия.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este Radio Voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
2: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Gökhan 演唱的土耳其歌曲。

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио Мурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia の声ラジオです。
3: Zbor va glas od na Turquia.
6: Efirde Turquia ovoz radiosa.
0: It Turquia hangi radio?

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Юрджо.
0: В операторской нам помогает Реджеп Эзден. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекконского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. В результате ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники.
0: Ну а теперь об этих и других событиях.
1: Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. В совместном заявлении главы МИД 8 стран также осудили отказ Израиля признать право палестинцев на собственное государство. Министры заявили, что позиция Израиля представляет собой прямой отказ от всеобъемлющего плана Трампа по прекращению конфликта в Газе, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН под номером 2803. Такой отказ подтверждает, что теперь именно Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в Газе и на остальной оккупированной палестинской территории, говорится в заявлении. По словам министров, дорожная карта была согласована палестинскими движениями и стала результатом длительных посреднических усилий Египта, Катара, Тюркии и США при участии Верховного представителя по Газе и Совета мира. Документ предусматривает разоружение, вывод израильских войск, развертывание международных сил стабилизации, передачу управления сектором Национальному комитету по управлению Газой и последующее восстановление эксклава. Главы МИД предупредили, что отказ от дорожной карты фактически означает отказ от дальнейшей реализации плана Трампа и может сорвать американские усилия по прекращению войны. Они призвали США сохранять активную

0: участие в процессе и добиваться от Израиля выполнения взятых на себя обязательств. В заявлении подчеркивается, что Израиль будет нести прямую полную ответственность за последствия дальнейшего отказа, затягивания или невыполнения договоренностей, включая возможное ухудшение ситуации на местах и срыв процесса прекращения войны. 8 стран также потребовали полного и немедленного выполнения плана для стабилизации гуманитарной ситуации в Газе и начала восстановления эксклава. Министры вновь заявили о поддержке права палестинцев на самоопределение и создание собственного государства и отвергли любые попытки помешать этому.
1: Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Как сообщило Министерство национальной обороны Тюркии, учения состоялись 13 августа. Анкара задействовала два истребителя F-16 с авиабазы Бандерма, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-7Т с базы Кони и самолет-заправщик КАДЖ-135Р с базы Адана. В ходе совместной тренировки с силами НАТО впервые была успешно отработана задача по перехвату низкоскоростных воздушных целей. В ведомстве подчеркнули, что турецкие ВВС продолжают участвовать в работе интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Обладая мощными военно-воздушными силами, мы всегда готовы защищать небо и всегда выполняем задачи во имя мира и безопасности, говорится в заявлении Минобороны Тюркии.
0: Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. По его словам, соглашение показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны, наконец, смогут защищать себя более эффективно. Американский президент поздравил руководство трех стран с заключением соглашения. «Это большой, смелый и важный первый шаг. Вау!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате ракетного удара по селу Колосково Валуйского муниципального округа Белгородской области погибли 6 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В результате атаки загорелось одно из зданий. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них 14-летний подросток. По данным властей, двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации они отказались, а еще двое раненых, включая подростка, были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. В Министерстве обороны России заявили, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников над территорией Крыма и еще 8 регионов страны. При этом о ракетных ударах в сводке ведомства не упоминалось. Параллельно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о российских ночных атаках на Запорожский район, в результате которых 2 человека погибли и 3 получили ранения. По его данным, за сутки по 60 населенным пунктам региона было нанесено более 1200 ударов.
0: Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники. По данным телеканала, военные разрабатывают планы новых ударов по инфраструктуре Хезболлы и намерены продолжить ее уничтожение. Channel 12 также утверждает, что десятки членов движения оказались заблокированы под землей в районе Джабаль-Али-Ат-Тахер на юге Ливана. Других подробностей не приводится. Сообщения о подготовке к возможной эскалации появились на фоне усиления напряженности на ливано-израильской границе и продолжающихся американских усилий по достижению договоренностей между Израилем и Ливаном. По данным телеканала, в последние дни израильское политическое руководство не одобрило ряд предложенных военными операций против Хезболлы, чтобы не помешать переговорам с ливанским правительством при посредничестве США. Несмотря на дипломатические усилия, Израиль продолжает военную операцию в Ливане, начавшуюся 2 марта. По данным ливанских властей, с начала боевых действий погибли 4346 человек, еще 12301 получил ранения.

0: Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Израильские силы также продолжают контролировать ряд районов на юге Ливана. Согласно приведенным в источнике данным, в ходе нынешней операции они продвинулись более чем на 10 километров вглубь ливанской территории.
1: Делегация ХАМАС провела в Каире переговоры с главой египетской разведки по реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Параллельно президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил выполнение соглашения с советником президента США Джаредом Кушнером. Делегацию ХАМАС возглавил Халиль Аль-Хая. По данным египетского телеканала Аль-Кахера Ньюс, стороны обсудили дальнейшую реализацию плана президента США Трампа по Газе. ХАМАС заявил о приверженности плану и положительно оценил посреднические усилия Египта. Одновременно движение обвинило Израиль в ежедневных нарушениях режима прекращения огня и отказе выполнять соглашения, достигнутые в Шарм-эль-Шейхе, и предусмотренную планом Трампа дорожную карту. На переговорах также обсуждалось положение палестинских заключенных в израильских тюрьмах. ХАМАС назвал действия Израиля в отношении заключенных опасной разрушительной политикой, требующей реакции на региональном и международном уровнях. Представитель движения Хазем Касем ранее заявил, что цель переговоров – проинформировать посредников о предполагаемых нарушениях со стороны Израиля и добиться соблюдения им дорожной карты по Газе. В тот же день президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Эль-Аламейне советника и зятя президента США Джареда Кушнера. На встрече обсуждались ситуация в Палестине и выполнение соглашения по Газе. Сиси подчеркнул необходимость выполнения всеми сторонами обязательств в рамках соглашения о прекращении огня. Он также заявил о необходимости урегулирования других региональных кризисов для сохранения стабильности на Ближнем Востоке.
0: Нынешняя вспышка Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной за всю историю страны. Число погибших превысило показатели эпидемии 2018-2020 годов. По данным Национального института общественного здравоохранения Конго, к 16 августа от заболевания умерли 2325 человек. Общее число подтвержденных случаев достигло 4945, причем 101 новый случай выявили за последние сутки. Предыдущая крупнейшая вспышка Эбола в стране в 2018-2020 годах унесла жизни 2299 человек. Нынешняя эпидемия, официально объявленная 15 мая, превысила этот показатель всего за 3 месяца. Вспышка вызвана редким видом вируса Эбола Бумбуджио, против которого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения. Ситуацию осложняют позднее выявление заболевших, нестабильность в затронутых районах и перегруженность системы здравоохранения. Смертность среди подтвержденных случаев достигла 46%. Почти каждый второй заболевший умирает. Эксперты связывают этот показатель прежде всего с поздней диагностикой и ограниченным доступом к медицинской помощи, а не с повышением опасности самого вируса. По масштабам нынешняя вспышка в Конго уступает только эпидемии Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли почти 11 тысяч человек. Дорогие друзья, это были новости.

Баланс сил на Ближнем Востоке вновь меняется. Россия, значительно укрепившая свои позиции в регионе в ходе сирийской гражданской войны, сегодня сталкивается с сокращением своего влияния. Сирия, которая со времен Советского Союза была для Москвы важными воротами на Ближний Восток и в Средиземноморье, теперь превращается в новую политическую реальность, ограничивающую возможности российского присутствия в регионе. Предлагаю вам комментарий на эту тему Сабира Аскеровлу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра «Дюния Сиасити». Согласно заявлению сирийского правительства от 9 августа, в результате достигнутого между Дамаском и Москвой соглашения был изменен статус ряда военных объектов, использовавшихся Россией в период правления Башара Асада. Предполагается, что военные базы будут преобразованы в совместные учебные центры, а некоторые гражданские объекты перейдут под контроль сирийского правительства. В частности, переход аэропорта Хмеймим и 4-го коммерческого причала в порту Тартус под контроль Дамаска свидетельствует о том, что прежнего положения у России в Сирии больше не существует. Когда Россия непосредственно вмешалась в сирийскую гражданскую войну в 2015 году, она поддерживала не только определенный режим. После соглашения, подписанного с Дамаском в 2017 году и предоставившего Москве возможность использовать военно-морскую базу «Тартус» и авиабазу «Хмеймим» в течение 49 лет, Россия закрепила свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в Средиземноморье и превратилась в более влиятельного игрока в региональном балансе безопасности. Война в Украине стала первым серьезным испытанием

для этой архитектуры. Она заставила Москву перераспределять ресурсы и военный потенциал, в том числе за пределами украинского фронта. Переброска части сил Вагнер из Сирии в Украину, а затем фактическая ликвидация этой структуры после мятежа 2023 года также повлияли на характер российского военного присутствия в Сирии. Вагнер с 2015 года участвовал там в наземных операциях, охране стратегических объектов и подготовке сирийских сил, выступая одним из инструментов российской поддержки режима Асада. Однако решающим переломом для положения России внутри самой Сирии стало падение режима Асада в декабре 2024 года и приход к власти оппозиционных сил во главе с Ахмедом аш-Шара. Если война в Украине ограничила возможности Москвы поддерживать прежний масштаб своего присутствия, то смена власти в Дамаске изменила саму политическую основу, на которой это присутствие строилось. Важную роль в изменении баланса сил сыграла Тюркия. На протяжении сирийского конфликта Анкара оказывала политическую и военную поддержку сирийской оппозиции и сохраняла значительное влияние на северо-западе страны. Türkiye также поддерживала сирийскую национальную армию, в то время как ее отношения с Hayat Tahrir al-Sham, возглавившие наступление, приведшее к падению режима Башара Асада, носили более сложный характер. Анкара отрицала непосредственное участие в операции, однако многолетняя поддержка оппозиционных сил и ее влияние на северо-западе Сирии стали важными факторами изменившегося соотношения сил. Падение Асада изменило не только положение России, но и баланс между внешними игроками. Москва и Тегеран потеряли союзника, на котором во многом строилось их влияние в Сирии, тогда как Анкара получила значительно больше возможностей влиять на формирование нового политического порядка. Таким образом, сокращение российского влияния в Сирии происходит одновременно с усилением роли Тюркии. При этом администрация аш-Шара предпочла не ликвидировать российское присутствие в Сирии полностью, а изменить его характер. Для Москвы такой подход также оказался более приемлемым, чем полный уход. Теперь речь идет уже не о сохранении дружественного режима, а о том, чтобы удержать хотя бы часть геополитических позиций, приобретенных за последние десятилетия. Россия утратила положение одного из определяющих внешних игроков в сирийской политике. Чтобы открыть новую страницу в отношениях с руководством Дамаска, Москве пришлось существенно изменить свою сирийскую политику. Ее задача теперь заключается в сохранении стратегически важных позиций при меньших возможностях и в совершенно иной политической обстановке. В России достигнутые с Дамаском договоренности и последующее преобразование военных баз в совместные учебные центры были восприняты как позитивный сигнал. Теперь вопрос заключается не столько в том, будет ли Россия присутствовать в Сирии, сколько в том, в какой форме она будет присутствовать. Для Москвы сохранение хотя бы части прежних позиций означает возможность не отказаться полностью за пределами нового политического порядка в Сирии. Российский подход меняется от защиты прежнего союзника к защите собственных интересов. Сохранение хотя бы частичного присутствия в Тартусе и Хмеймиме имеет для России важное значение с точки зрения ее позиции в Восточном Средиземноморье. Кроме того, эти объекты остаются элементами военной логистической связи России между Ближним Востоком и Африкой. Поэтому трудно утверждать, что Кремль готов полностью отказаться от Хмеймима и Тартуса. В то же время возвращение к прежней модели использования этих объектов теперь выглядит маловероятным. Однако дело не только в количестве и статусе российских объектов. Москва потеряла значительную часть той стратегической глубины, которую обеспечивало ее присутствие в Сирии при Асаде.
В период его правления российские военные и связанные с ними структуры действовали в разных частях страны. Это давало Москве значительно более широкие возможности для наблюдения за региональной динамикой и позволяло ей участвовать в сложной системе отношений между Тюркией, курдскими силами, США, Ираном, Израилем и другими участниками регионального баланса. Сегодня российское присутствие в Сирии постепенно концентрируется на сужающейся прибрежной зоне. Поэтому речь идет не просто о сокращении числа доступных Москве объектов. Геополитические возможности определяются не только количеством баз, но и территорией, на которой государство способно действовать, собирать информацию и проецировать влияние. Даже сохраняя часть своей военной инфраструктуры в Сирии, Россия уже не располагает той стратегической глубиной, которая стояла за этой инфраструктурой во времена Асада. Вместе с тем, очевидно, что и Дамаск не стремится полностью разрывать отношения с Россией. У нового сирийского руководства есть несколько причин сохранять отношения с Москвой. Сотрудничество в энергетике, безопасности и восстановлении страны по-прежнему может иметь значение для Сирии. Кроме того, Россия остается внешней силой, отношения с которой Дамаск может использовать для балансирования между различными центрами влияния. Наконец, российское присутствие может стать для нового сирийского руководства дополнительным переговорным ресурсом. Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу снятия санкций и возвращения Сирии в международную систему. В этих условиях полный разрыв с Москвой сузил бы дипломатические возможности нового руководства. Сохранение отношений с Россией в определенных пределах, напротив, позволяет Сирии оставлять открытыми разные внешнеполитические каналы. Однако изменения в российско-сирийских отношениях отражают и более широкий сдвиг. Сирия не является пассивным актором, вынужденным выбирать между Россией и Западом. Новое руководство стремится использовать конкуренцию между крупными державами в собственных интересах. Для Дамаска Россия остается силой от отношений, с которой пока нет необходимости полностью отказываться. Поэтому происходящие изменения не свидетельствуют о формировании порядка, в котором Россия полностью вытеснена из Сирии. Скорее речь идет о новом балансе. Москва утратила привилегированное положение, которым обладала при Асаде, но сохранила возможность остаться частью новой системы. Поскольку восстановление прежнего уровня российского влияния в обозримой перспективе выглядит маловероятным, Москва, скорее всего, будет стремиться представить происходящее не как отступление, а как стратегическое перераспределение своего присутствия. Ее задача теперь состоит не в восстановлении прежней сферы влияния, а в сохранении более ограниченного, но устойчивого присутствия. Для великих держав вопрос не всегда заключается в количестве территорий или военных баз, которыми они располагают. В конечном счете решающее значение имеет способность сохранять возможность влиять на происходящее в условиях меняющегося баланса сил.

Сегодня мы познакомим вас с еще одним блюдом турецкой кухни – фасоль на оливковом масле. Как мы уже говорили в наших предыдущих программах, блюда турецкой кухни, которые готовятся без мяса и обычно подаются на стол холодными, называются блюдами на оливковом масле. То есть это название говорит не о том, какое именно используется масло в приготовлении блюда, а о том, какого рода это блюдо. Почти все овощи и бобовые можно готовить на оливковом масле. Эти блюда, предпочтение которым отдается особенно в жаркую погоду, чаще всего являются не основными блюдами,

Перечислим продукты для приготовления фасоли на оливковом масле. Полкило стручковой фасоли, 2 средних луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль. Повторяем список продуктов. Полкило стручковой фасоли, 2 средних луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль.

приступаем к приготовлению. Промойте фасоль, срежьте веточки и разрежьте на 2-3 части. Поместите на одну кастрюлю сначала слой нарезанного лука, затем слой фасоли, натертые на терке помидоры, затем в том же порядке оставшийся лук, фасоль и помидоры. В последнюю очередь добавьте мелко нарезанный чеснок, сахар и соль. Полейте сверху оливковым маслом, закройте крышкой и варите на медленном огне 20-30 минут. Когда фасоль станет мягкой, снимите с огня и остудите до комнатной температуры, прежде чем подавать на стол. И еще одна подсказка. Как и все блюда на оливковом масле, фасоль на оливковом масле на следующий день бывает еще вкуснее. В сегодняшнем выпуске нашей программы мы рассказали вам, как приготовить фасоль на оливковом масле – блюда, которые могут спокойно употреблять и вегетарианцы, и веганы. Приятного вам аппетита!

0: связанные добром.
1: На каждой пяди этой земли есть слово, высеченное на камне. Почитай воду святой, а дерево считай братом. Культура вакыфов оживила безжизненную мраморную глыбу, вдохнув в нее душу. Она перенесла горные воды за десятки километров в города. Камень в этой цивилизации не просто строительный материал, а труба сострадания, через которую струится вода. Вода же не просто жидкость, утоляющая жажду, а страховка жизни, бьющая из самого сердца камня. Сегодня мы говорим о том, как задерживали и завещали воды, как камень даровал людям новую жизнь и как защищались права деревьев. Добро пожаловать в величественную симфонию камня, воды и зелени. Предки считали проведение воды завещанием жизни. Передать воду в вакыф означало собрать воду из недр гор и через огромные подземные галереи и обожженные глиняные трубы довести до городских площадей. Когда архитектор Синан построил водопроводную систему Кыркчешме, чтобы утолить жажду стамбульцев, он создал не просто инженерное чудо, он взял воду под защиту вакыфного права. В вакыфных актах вакфье каждая капля воды делилась между домами, мечетями и источниками с помощью специальных мер масура. Камень был самым верным стражем, охранявшим этот поток. Аяты из Корана и каллиграфические надписи, высеченные на мраморном фонтане, на самом деле были печатью уважения к святости воды. Звук воды, ударяющийся о чашу фонтана, был струной, которую камень добавлял к симфонии

жизни. В некоторых вакфиях прописывалось требование обматывать каменные каналы войлоком, чтобы вода не замерзала зимой, а также выделение жалования водопроводчикам, служащим в Османской империи, отвечавшим за обслуживание, ремонт и охрану водопроводов, чтобы течение воды не прерывалось ни на миг. Камень, отесанный с милосердием, становился сибилем, фонтаном, шадырваном, но в конечном итоге дыханием для безгласной души. И везде, куда доходила эта вода, земля превращалась в райский сад. Понятие, которое мы сегодня называем устойчивостью или экологическим балансом, похоже на запоздалые извинения современного мира за последствия индустриализации. Между тем, на этих землях природа была не просто поверхностью, по которой топчутся ногами, а святыней, принятой на хранение как эманет, то есть священный завет. Культура вакыфов еще в 15 веке взяла каждую ветку дерева под нерушимый щит закона, зарегистрировав лес не как коммерческую собственность, а как часть родины и совести. И сейчас мы услышим историю о том, как глубокий и древний дух зеленых вакыфов, требовавших ответа за засохший саженец и защищавших природу с молитвенным трепетом, прорастает в наши дни. В османский период зеленые зоны были не случайно оставленными пустырями, а островами спокойствия, национализированными через вакыфы. Созидательная воля этой цивилизации приравнивала охрану природы к сохранению самого государства. Защитная позиция, отраженная в вакфиях султаном Мехмета Завоевателя, была по сути декларированием права на жизнь для деревьев на самом высоком уровне. Поражавшие мир вакыфы, посадки и защиты деревьев были самыми оригинальными институтами той эпохи. Например, в вакфиях, сохранившихся в шариатских реестрах Манисы, Бурсы и Стамбула, строго предписывалось ежегодно высаживать определенное количество саженцев на голых горах вокруг городов. Эти вакыфы не ограничивались только посадкой. Они назначали специальных древесных стражей. Эти служители отвечали за обрезку, полив и, что самое главное, за немедленную замену засохшего дерева новым. Когда дерево засыхало, это считалось не просто гибелью растения, а нарушением вакыфного права. В этой системе дерево было не сырьем для заготовки древесины, а живым членом самого вакыфа. Самым изящным проявлением деятельности зеленых вакыфов были вакыфы по посадке фруктовых деревьев. Тысячи фруктовых деревьев, высаженных вдоль караванных путей и на привалах, где путники останавливались на отдых, передавались в вакыф для того, чтобы каждый проезжий мог утолить голод. Эта традиция, достигшая своего пика в эпоху султана Сулеймана Великолепного и Хюрем Султан, признавала право на собственность Божьим, а плоды по этой традиции должны были принадлежать народу. Следующий пункт из вакфий – настоящий кодекс вежливости этой цивилизации. Каждый проходящий путник да вкусит плодов с этих деревьев, однако да следит он за тем, чтобы не ломать ветвей, не причинять вреда дереву и не уносить плоды с собой. И разве это касалось только людей? Нет. В вакфии Безмиалем Валиде Султан было приказано оставлять часть плодов в садах прямо на ветках, чтобы птицы, безгласные создания, чье пропитание зависит от Аллаха, также могли получить свою долю. Видение этой цивилизации рассматривало природу не антропоцентрично, а как круг милосердия, охватывающий всю экосистему. Некоторые вакыфы предписывали каждую весну высаживать благоухающие цветы на кладбищах и в общественных местах, тем самым завещая эстетику города душевному здоровью и

0: его жителей. Но где же этот древний дух зеленого Вакыфа живет сегодня? Ныне знаменосцем этого наследия выступает фонд «Тема». «Тема» — это, по сути, современный гражданский институт, продолжающий те же принципы защиты природы, которые заложил еще султан Мехмед Фатих, завоеватель. Великая борьба против уничтожения почвы эрозией – это борьба за сохранение чести земли. Сегодняшние современные зеленые вакыфы не просто сажают деревья, как и древние фонды, они защищают права природы, создавая правовой и социальный щит для того, чтобы леса оставались общественным достоянием. Посадить саженец и сегодня, как и века назад, означает хранить будущее. Вакыфы не оставляли природу беззащитной даже в самые суровые зимние дни. В регионах с суровой зимой, таких как Бурса и Эрзурум, лесные вакыфы вменяли в общественный долг, развешивали мясо и потрохов на ветвях деревьев и подкормку в глубине лесов для диких животных, оставшихся под снегом без пропитания. Османское вакыфное право дает дереву статус недвижимого имущества, спасая его от произвольной вырубки. Нанесение вреда вакыфному дереву считалось преступлением, почти равным по тяжести повреждению священного имущества мечети. Благодаря этому анатолийские города, как отмечается в мемуарах западных путешественников, обрели облик великолепных городов-садов, где снаружи не было видно домов, а здания будто прятались внутри деревьев. Ибо в этой цивилизации посадить дерево – это садака и джария, то есть непрерывная милостыня, благое дело, благодаря которому книга деяний человека остается открытой и после его смерти. С каждым путником, отдохнувшим в этой тени, и с каждой птицей, склевавшей этот плод. Сегодня, ища тень для вдоха среди бетонных джунглей, мы на самом деле ищем то самое зеленое убежище, хранимое вакыфами. Великое наследие, считавшее дерево братом, лес священным наследием, все еще ждет нас в терпении одного саженца. Этот мост, протянувшийся от шеджердаров прошлого к сегодняшним волонтерам природы, единственная надежда вновь озеленить наш мир. Помните, сберечь одну ветку – значит сберечь корни целой цивилизации. Наш путь милосердия не останавливается. В следующей серии мы взглянем на величие милосердия, соревнования султанов и их супруг в создании вакыфов. До встречи в следующем выпуске нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В результате ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает Израиль.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонхо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
7: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
3: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарри би амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Yanarsam.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и зайна радио Гаяна.
15: Петерши радио Садбури Тюркия с кма.
16: Овода Тюркия уни радиосу.
17: Аич радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
3: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Эрджо.
0: В операторской нам помогает Реджеп Эзден. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. В результате ракет

0: Ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники.
1: Ну а теперь об этих и других событиях.
0: Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. В совместном заявлении главы МИД восьми стран также осудили отказ Израиля признать право палестинцев на собственное государство. Министры заявили, что позиция Израиля представляет собой прямой отказ от всеобъемлющего плана Трампа по прекращению конфликта в Газе, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН под номером 2803. Такой отказ подтверждает, что теперь именно Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в Газе и на остальной оккупированной палестинской территории, говорится в заявлении. По словам министров, дорожная карта была согласована палестинскими движениями и стала результатом длительных посреднических усилий Египта, Катара, Тюркии и США при участии Верховного представителя по Газе и Совета мира. Документ предусматривает разоружение, вывод израильских войск, развертывание международных сил стабилизации, передачу управления сектором Национальному комитету по управлению Газой и последующее восстановление эксклава. Главы МИД предупредили, что отказ от дорожной карты фактически означает отказ от дальнейшей реализации плана Трампа и может сорвать американские усилия по прекращению войны. Они призвали США сохранять активное участие в процессе и добиваться от Израиля выполнения взятых на себя обязательств. В заявлении подчеркивается, что Израиль будет нести прямую и полную ответственность за последствия дальнейшего отказа, затягивания или невыполнения договоренностей, включая возможное ухудшение ситуации на местах и срыв процесса прекращения войны. Восемь стран также потребовали полного и немедленного выполнения плана для стабилизации гуманитарной ситуации в Газе и начала восстановления эксклава. Министры вновь заявили о поддержке права палестинцев на самоопределение и создание собственного государства и отвергли любые попытки помешать этому.
1: Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Как сообщило Министерство национальной обороны Тюркии, учения состоялись 13 августа. Анкара задействовала два истребителя F-16 с авиабазы Бандерма, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-7Т с базы Кони и самолет-заправщик КГ-135Р с базы Адана. В ходе совместной тренировки с силами НАТО впервые была успешно отработана задача по перехвату низкоскоростных воздушных целей. В ведомстве подчеркнули, что турецкие ВВС продолжают участвовать в работе интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Обладая мощными военно-воздушными силами, мы всегда готовы защищать небо и всегда выполняем задачи во имя мира и безопасности, говорится в заявлении Минобороны Тюркии.
0: Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. По его словам, соглашение показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны, наконец, смогут защищать себя более эффективно. Американский президент поздравил руководство трех стран с заключением соглашения. «Это большой, смелый и важный первый шаг. Вау!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате ракетного удара по селу Колосково Валуйского муниципального округа Белгородской области погибли 6 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В результате атаки загорелось одно из зданий. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них 14-летний подросток. По данным властей, двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, а еще двое раненых, включая подростка, были доставлены.

0: доставлена в Валуйскую центральную районную больницу. В Министерстве обороны России заявили, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников над территорией Крыма и еще 8 регионов страны. При этом о ракетных ударах в сводке ведомства не упоминалось. Параллельно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о российских ночных атаках на Запорожский район, в результате которых 2 человека погибли и 3 получили ранения. По его данным, за сутки по 60 населенным пунктам региона было нанесено более 1200 ударов.
1: Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники. По данным телеканала, военные разрабатывают планы новых ударов по инфраструктуре Хезболлы и намерены продолжить ее уничтожение. Channel 12 также утверждает, что десятки членов движения оказались заблокированы под землей в районе Джабаль-Али-Ат-Тахер на юге Ливана. Других подробностей не приводится. Сообщения о подготовке к возможной эскалации появились на фоне усиления напряженности на ливано-израильской границе и продолжающихся американских усилий по достижению договоренностей между Израилем и Ливаном. По данным телеканала, в последние дни израильское политическое руководство не одобрило ряд предложенных военными операций против Хезболлы, чтобы не помешать переговорам с ливанским правительством при посредничестве США. Несмотря на дипломатические усилия, Израиль продолжает военную операцию в Ливане, начавшуюся 2 марта. По данным ливанских властей, с начала боевых действий погибли 4346 человек, еще 12301 получил ранения. Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Израильские силы также продолжают контролировать ряд районов на юге Ливана. Согласно приведенным в источнике данным, в ходе нынешней операции они продвинулись более чем на 10 километров вглубь ливанской территории.
0: Делегация «Хамас» провела в Каире переговоры с главой египетской разведки по реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Параллельно президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил выполнение соглашения с советником президента США Джаредом Кушнером. Делегацию «Хамас» возглавил Халиль Аль-Хая. По данным египетского телеканала «Аль-Кахера Ньюс», стороны обсудили дальнейшую реализацию плана президента США Трампа по Газе. «Хамас» заявил о приверженности плану и положительно оценил посреднические усилия Египта. Одновременно движение обвинило Израиль в ежедневных нарушениях режима прекращения огня и отказе выполнять соглашения, достигнутые в Шарм-эль-Шейхе, и предусмотренную планом Трампа дорожную карту. На переговорах также обсуждалось положение палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Хамас назвал действия Израиля в отношении заключенных опасной разрушительной политикой, требующей реакции на региональном и международном уровнях. Представитель движения Хазем Кассем ранее заявил, что цель переговоров – проинформировать посредников о предполагаемых нарушениях со стороны Израиля и добиться соблюдения им дорожной карты по Газе. В тот же день президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Эль-Аламейне советника и зятя президента США Джареда Кушнера. На встрече обсуждались ситуация в Палестине и выполнение соглашения по Газе. Сиси подчеркнул необходимость выполнения всеми сторонами обязательств в рамках соглашения о прекращении огня. Он также заявил о необходимости урегулирования других региональных кризисов для сохранения стабильности на Ближнем Востоке.
1: Нынешняя вспышка Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной за всю историю страны. Число погибших превысило показатели эпидемии 2018-2020 годов. По данным Национального института общественного здравоохранения Конго, к 16 августа от заболевания умерли 2325 человек. Общее число подтвержденных случаев достигло 4945, причем 101 новый случай выявили за последние сутки. Предыдущая крупнейшая вспышка Эбола в стране в 2018-2020 годах унесла жизни 2299 человек. Нынешняя эпидемия, официально объявленная 15 мая, превысила этот показатель всего за 3 месяца. Вспышка вызвана редким видом вируса Эбола Бумбуджио, против которого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения. Ситуацию осложняют позднее выявление заболевших, нестабильность в затронутых районах и перегруженность системы здравоохранения. Смертность среди подтвержденных случаев достигла 46%. Почти каждый второй заболевший умирает. Эксперты связывают этот показатель прежде всего с поздней диагностикой и ограниченным доступом к медицинской помощи, а не с повышением опасности самого вируса. По масштабам нынешняя вспышка в Конго уступает только эпидемии Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли почти 11 тысяч человек. Дорогие друзья, это были новости.

Баланс сил на Ближнем Востоке вновь меняется. Россия, значительно укрепившая свои позиции в регионе в ходе сирийской гражданской войны, сегодня сталкивается с сокращением своего влияния. Сирия, которая со времен Советского Союза была для Москвы важными воротами на Ближний Восток и в Средиземноморье, теперь превращается в новую политическую реальность, ограничивающую возможности российского присутствия в регионе. Предлагаю вам комментарий на эту тему Сабира Аскеровлу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра «Дюния Сиасити». Согласно заявлению сирийского правительства от 9 августа, в результате достигнутого между Дамаском и Москвой соглашения был изменен статус ряда военных объектов, использовавшихся Россией в период правления Башара Асада. Предполагается, что военные базы будут преобразованы в совместные учебные центры, а некоторые гражданские объекты перейдут под контроль сирийского правительства. В частности, переход аэропорта Хмеймим и 4-го коммерческого причала в порту Тартус под контроль Дамаска свидетельствует о том, что прежнего положения у России в Сирии больше не существует. Когда Россия непосредственно вмешалась в сирийскую гражданскую войну в 2015 году, она поддерживала не только определенный режим. После соглашения, подписанного с Дамаском в 2017 году и предоставившего Москве возможность использовать военно-морскую базу «Тартус» и авиабазу «Хмеймим» в течение 49 лет, Россия закрепила свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в Средиземноморье и превратилась в более влиятельного игрока в региональном балансе безопасности. Война в Украине стала первым серьезным испытанием для этой архитектуры. Она заставила Москву перераспределять ресурсы и военный потенциал, в том числе за пределами украинского фронта. Переброска части сил «Вагнер» из Сирии в Украину, а затем фактическая ликвидация этой структуры после мятежа 2023 года также повлияли на характер российского военного присутствия в Сирии. Вагнер с 2015 года участвовал там в наземных операциях, охране стратегических объектов и подготовке сирийских сил, выступая одним из инструментов российской поддержки режима Асада. Однако решающим переломом для положения России внутри самой Сирии стало падение режима Асада в декабре 2024 года и приход к власти оппозиционных сил во главе с Ахмедом Аш-Шара. Если война в Украине ограничила возможности Москвы поддерживать прежний масштаб своего присутствия, то смена власти в Дамаске изменила саму политическую основу, на которой это присутствие строилось. Важную роль в изменении баланса сил сыграла Тюркия. На протяжении сирийского конфликта Анкара оказывала политическую и военную поддержку сирийской оппозиции и сохраняла значительное влияние на северо-западе страны. Türkiye также поддерживала сирийскую национальную армию, в то время как ее отношения с Hayat Tahrir al-Sham, возглавившие наступление, приведшее к падению режима Башара Асада, носили более сложный характер. Анкара отрицала непосредственное участие в операции, однако многолетняя поддержка оппозиционных сил и ее влияние на северо-западе Сирии стали важными факторами изменившегося соотношения сил. Падение Асада изменило не только положение России, но и баланс между внешними игроками. Москва и Тегеран потеряли союзника, на котором во многом строилось их влияние в Сирии, тогда как Анкара получила значительно больше возможностей влиять на формирование нового политического порядка. Таким образом, сокращение российского влияния в Сирии происходит одновременно с усилением роли Тюркии. При этом администрация Аш-Шара предпочла не ликвидировать российское присутствие в Сирии полностью, а изменить его характер. Для Москвы такой подход также оказался более приемлемым, чем полный уход. Теперь речь идет уже не о сохранении дружественного режима, а о том, чтобы удержать хотя бы часть геополитических позиций, приобретенных за последнее десятилетие.
Россия утратила положение одного из определяющих внешних игроков в сирийской политике. Чтобы открыть новую страницу в отношениях с руководством Дамаска, Москве пришлось существенно изменить свою сирийскую политику. Ее задача теперь заключается в сохранении стратегически важных позиций при меньших возможностях и в совершенно иной политической обстановке. В России достигнутые с Дамаском договоренности и последующее преобразование военных баз в совместные учебные центры были восприняты как позитивный сигнал. Теперь вопрос заключается не столько в том, будет ли Россия присутствовать в Сирии, сколько в том, в какой форме она будет присутствовать. Для Москвы сохранение хотя бы части прежних позиций означает возможность не отказаться полностью за пределами нового политического порядка в Сирии. Российский подход меняется от защиты прежнего союзника к защите собственных интересов. Сохранение хотя бы частичного присутствия в Тартусе и Хмеймиме имеет для России важное значение с точки зрения ее позиции в Восточном Средиземноморье. Кроме того, эти объекты остаются элементами военной логистической связи России между Ближним Востоком и Африкой. Поэтому трудно утверждать, что Кремль готов полностью отказаться от Хмеймима и Тартуса. В то же время возвращение к прежней модели использования этих объектов теперь выглядит маловероятным. Однако дело не только в количестве и статусе российских объектов. Москва потеряла значительную часть той стратегической глубины, которую обеспечивало ее присутствие в Сирии при Асаде. В период его правления российские военные и связанные с ними структуры действовали в разных частях страны. Это давало Москве значительно более широкие возможности для наблюдения за региональной динамикой и позволяло ей участвовать в сложной системе отношений между Тюркией, курдскими силами, США, Ираном, Израилем и другими участниками регионального баланса. Сегодня российское присутствие в Сирии постепенно концентрируется на сужающейся прибрежной зоне. Поэтому речь идет не просто о сокращении числа доступных Москве объектов. Геополитические возможности определяются не только количеством баз, но и территорией, на которой государство способно действовать, собирать информацию и проецировать влияние. Даже сохраняя часть своей военной инфраструктуры в Сирии, Россия уже не располагает той стратегической глубиной, которая стояла за этой инфраструктурой во времена Асада. Вместе с тем, очевидно, что и Дамаск не стремится полностью разрывать отношения с Россией. У нового сирийского руководства есть несколько причин сохранять отношения с Москвой. Сотрудничество в энергетике, безопасности и восстановлении страны по-прежнему может иметь значение для Сирии. Кроме того, Россия остается внешней силой, отношения с которой Дамаск может использовать для балансирования между различными центрами влияния. Наконец, российское присутствие может стать для нового сирийского руководства дополнительным переговорным ресурсом. Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу снятия санкций и возвращения Сирии в международную систему. В этих условиях полный разрыв с Москвой сузил бы дипломатические возможности нового руководства. Сохранение отношений с Россией в определенных пределах, напротив, позволяет Сирии оставлять открытыми разные внешнеполитические каналы. Однако изменения в российско-сирийских отношениях отражают и более широкий сдвиг. Сирия не является пассивным актором, вынужденным выбирать между Россией и Западом. Новое руководство стремится использовать конкуренцию между крупными державами в собственных интересах. Для Дамаска Россия остается силой от отношений, с которой пока нет необходимости полностью отказываться. Поэтому происходящие изменения не свидетельствуют о формировании порядка, в котором Россия полностью вытеснена из Сирии. Скорее речь идет о новом балансе. Москва утратила привилегированное положение, которым обладала при Асаде, но сохранила возможность остаться частью новой системы.
Поскольку восстановление прежнего уровня российского влияния в обозримой перспективе выглядит маловероятным, Москва, скорее всего, будет стремиться представить происходящее не как отступление, а как стратегическое перераспределение своего присутствия. Ее задача теперь состоит не в восстановлении прежней сферы влияния, а в сохранении более ограниченного, но устойчивого присутствия. Для

Сегодня мы познакомим вас с еще одним блюдом турецкой кухни – фасоль на оливковом масле. Как мы уже говорили в наших предыдущих программах, блюда турецкой кухни, которые готовятся без мяса и обычно подаются на стол холодными, называются блюдами на оливковом масле. То есть это название говорит не о том, какое именно используется масло в приготовлении блюда, а о том, какого рода это блюдо. Почти все овощи и бобовые можно готовить на оливковом масле. Эти блюда, предпочтение которым отдается особенно в жаркую погоду, чаще всего являются не основными блюдами, а аперитивом. Одним из таких блюд является фасоль на оливковом масле, рецептом которого мы сегодня с вами поделимся.

Перечислим продукты для приготовления фасоли на оливковом масле. Полкило стручковой фасоли, 2 средних луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль. Повторяем список продуктов. Полкило стручковой фасоли, 2 средних луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль.

приступаем к приготовлению. Промойте фасоль, срежьте веточки и разрежьте на 2-3 части. Поместите на одну кастрюлю сначала слой нарезанного лука, затем слой фасоли, натертые на терке помидоры, затем в том же порядке оставшийся лук, фасоль и помидоры. В последнюю очередь добавьте мелко нарезанный чеснок, сахар и соль. Полейте сверху оливковым маслом, закройте крышкой и варите на медленном огне 20-30 минут. Когда фасоль станет мягкой, снимите с огня и остудите до комнатной температуры, прежде чем подавать на стол. И еще одна подсказка. Как и все блюда на оливковом масле, фасоль на оливковом масле на следующий день бывает еще вкуснее. В сегодняшнем выпуске нашей программы мы рассказали вам, как приготовить фасоль на оливковом масле – блюда, которые могут спокойно употреблять и вегетарианцы, и веганы. Приятного вам аппетита!

0: связанные добром.
1: На каждой пяди этой земли есть слово, высеченное на камне. Почитай воду святой, а дерево считай братом. Культура бакыфов оживила безжизненную мраморную глыбу, вдохнув в нее душу. Она перенесла горные воды за десятки километров в города. Камень в этой цивилизации не просто строительный материал, а труба сострадания, через которую струится вода. Вода же не просто жидкость, утоляющая жажду, а страховка жизни, бьющая из самого сердца камня. Сегодня мы говорим о том, как задерживали и завещали воды, как камень даровал людям новую жизнь и как защищались права деревьев. Добро пожаловать!

жалуется величественную симфонию камня, воды и зелени. Предки считали проведение воды завещанием жизни. Передать воду в Вакыф означало собрать воду из недр гор и через огромные подземные галереи и обожженные глиняные трубы довести до городских площадей. Когда архитектор Синан построил водопроводную систему Кыркчешме, чтобы утолить жажду стамбульцев, он создал не просто инженерное чудо, он взял воду под защиту вакыфного права. В вакыфных актах вакфье каждая капля воды делилась между домами, мечетями и источниками с помощью специальных мер – масура. Камень был самым верным стражем, охранявшим этот поток. Аяты из Корана и каллиграфические надписи, высеченные на мраморном фонтане, на самом деле были печатью уважения к святости воды. Звук воды, ударяющийся о чашу фонтана, был струной, которую камень добавлял к симфонии жизни. В некоторых вакфьях прописывалось требование обматывать каменные каналы войлоком, чтобы вода не замерзала зимой, а также выделение жалования водопроводчикам, служащим в Османской империи, отвечавшим за обслуживание, ремонт и охрану водопроводов, чтобы течение воды не прерывалось ни на миг. Камень, отесанный с милосердием, становился сибилем, фонтаном, шадырваном, но в конечном итоге дыханием для безгласной души. И везде, куда доходила эта вода, земля превращалась в райский сад. Понятие, которое мы сегодня называем устойчивостью или экологическим балансом, похоже на запоздалые извинения современного мира за последствия индустриализации. Между тем, на этих землях природа была не просто поверхностью, по которой топчутся ногами, а святыней, принятой на хранение как эманет, то есть священный завет. Культура вакыфов еще в 15 веке взяла каждую ветку дерева под нерушимый щит закона, зарегистрировав лес не как коммерческую собственность, а как часть родины и совести. И сейчас мы услышим историю о том, как глубокий и древний дух зеленых вакыфов, требовавших ответа за засохший саженец и защищавших природу с молитвенным трепетом, прорастает в наши дни. В османский период зеленые зоны были не случайно оставленными пустырями, а островами спокойствия, национализированными через вакыфы. Созидательная воля этой цивилизации приравнивала охрану природы к сохранению самого государства. Защитная позиция, отраженная в вакфиях султаном Мехмета Завоевателя, была по сути декларированием права на жизнь для деревьев на самом высоком уровне. Поражавшие мир вакыфы, посадки и защиты деревьев были самыми оригинальными институтами той эпохи. Например, в вакфиях, сохранившихся в шариатских реестрах Манисы, Бурсы и Стамбула, строго предписывалось ежегодно высаживать определенное количество саженцев на голых горах вокруг городов. Эти вакыфы не ограничивались только посадкой. Они назначали специальных древесных стражей. Эти служители отвечали за обрезку, полив и, что самое главное, за немедленную замену засохшего дерева новым. Когда дерево засыхало, это считалось не просто гибелью растения, а нарушением вакыфного права. В этой системе дерево было не сырьем для заготовки древесины, а живым членом самого вакыфа. Самым изящным проявлением деятельности зеленых вакыфов были вакыфы по посадке фруктовых деревьев. Тысячи фруктовых деревьев, высаженных вдоль караванных путей и на привалах, где путники останавливались на отдых, передавались в вакыф для того, чтобы каждый проезжий мог утолить голод. Эта традиция, достигшая своего пика в эпоху султана Сулеймана Великого,

0: великолепного и Хюррем-Султан признавала право на собственность Божьим, а плоды по этой традиции должны были принадлежать народу. Следующий пункт из Вакфий – настоящий кодекс вежливости этой цивилизации. Каждый проходящий путник да вкусит плодов с этих деревьев, однако да следит он за тем, чтобы не ломать ветвей, не причинять вреда дереву и не уносить плоды с собой. И разве это касалось только людей? Нет. В Вакфии Безмиалем Валиде Султан было приказано оставлять часть плодов в садах прямо на ветках, чтобы птицы, безгласные создания, чье пропитание зависит от Аллаха, также могли получить свою долю. Видение этой цивилизации рассматривало природу не антропоцентрично, а как круг милосердия, охватывающий всю экосистему. Некоторые вакефы предписывали каждую весну высаживать благоухающие цветы на кладбищах и в общественных местах, тем самым завещая эстетику города душевному здоровью его жителей. Но где же этот древний дух зеленого вакефа живет сегодня? Ныне знаменосцем этого наследия выступает фонд «Тема». «Тема» — это, по сути, современный гражданский институт, продолжающий те же принципы защиты природы, которые заложил еще султан Мехмед Фатих, завоеватель. Великая борьба против уничтожения почвы эрозии – это борьба за сохранение чести земли. Сегодняшние современные зеленые вакыфы не просто сажают деревья, как и древние фонды, они защищают права природы, создавая правовой и социальный щит для того, чтобы леса оставались общественным достоянием. Посадить саженец и сегодня, как и века назад, означает хранить будущее. Вакыфы не оставляли природу беззащитной даже в самые суровые зимние дни. В регионах с суровой зимой, таких как Бурса и Эрзурум, лесные вакыфы вменяли в общественный долг, развешивали мясо и потрохов на ветвях деревьев и подкормку в глубине лесов для диких животных, оставшихся под снегом без пропитания. Османское вакыфное право дает дереву статус недвижимого имущества, спасая его от произвольной вырубки. Нанесение вреда вакыфному дереву считалось преступлением, почти равным по тяжести повреждению священного имущества мечети. Благодаря этому анатолийские города, как отмечается в мемуарах западных путешественников, обрели облик великолепных городов-садов, где снаружи не было видно домов, а здания будто прятались внутри деревьев. Ибо в этой цивилизации посадить дерево – это садака и джария, то есть непрерывная милостыня, благое дело, благодаря которому книга деяний человека остается открытой и после его смерти. С каждым путником, отдохнувшим в этой тени, и с каждой птицей, склевавшей этот плод. Сегодня, ища тень для вдоха среди бетонных джунглей, мы на самом деле ищем то самое зеленое убежище, хранимое вакыфами. Великое наследие, считавшее дерево братом, лес священным наследием, все еще ждет нас в терпении одного саженца. Этот мост, протянувшийся от шеджердаров прошлого к сегодняшним волонтерам природы, единственная надежда вновь озеленить наш мир. Помните, сберечь одну ветку – значит сберечь корни целой цивилизации. Наш путь милосердия не останавливается. В следующей серии мы взглянем на величие милосердия, соревнования султанов и их супруг в создании вакыфов. До встречи в следующем выпуске нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В результате ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Челиши Туарчи Чешен, Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Уни Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
13: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткынала Тюркия овоза радиосу.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Юрджо.
0: В операторской нам помогает Реджеп Эзден. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

0: В начале коротко о событиях дня.
1: Тюрки, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. В результате ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники.
0: Ну а теперь об этих и других событиях.
1: Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. В совместном заявлении главы МИД 8 стран также осудили отказ Израиля признать право палестинцев на собственное государство. Министры заявили, что позиция Израиля представляет собой прямой отказ от всеобъемлющего плана Трампа по прекращению конфликта в Газе, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН под номером 2803. Такой отказ подтверждает, что теперь именно Израиль несет ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в Газе и на остальной оккупированной палестинской территории, говорится в заявлении. По словам министров, дорожная карта была согласована палестинскими движениями и стала результатом длительных посреднических усилий Египта, Катара, Тюркии и США при участии Верховного представителя по Газе и Совета мира. Документ предусматривает разоружение, вывод израильских войск, развертывание международных сил стабилизации, передачу управления сектором Национальному комитету по управлению Газой и последующее восстановление эксклава. Главы МИД предупредили, что отказ от дорожной карты фактически означает отказ от дальнейшей реализации плана Трампа и может сорвать американские усилия по прекращению войны. Они призвали США сохранять активное участие в процессе и добиваться от Израиля выполнения взятых на себя обязательств. В заявлении подчеркивается, что Израиль будет нести прямую и полную ответственность за последствия дальнейшего отказа, затягивания или невыполнения договоренностей, включая возможное ухудшение ситуации на местах и срыв процесса прекращения войны. 8 стран также потребовали полного и немедленного выполнения плана для стабилизации гуманитарной ситуации в Газе и начала восстановления эксклава.

0: Министры вновь заявили о поддержке права палестинцев на самоопределение и создание собственного государства и отвергли любые попытки помешать этому.
1: Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, которая прошла в воздушном пространстве Румынии. Как сообщило Министерство национальной обороны Тюркии, учения состоялись 13 августа. Анкара задействовала два истребителя F-16 с авиабазы Бандерма, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-7Т с базы Кони и самолет-заправщик КАДЖ-135Р с базы Адана. В ходе совместной тренировки с силами НАТО впервые была успешно отработана задача по перехвату низкоскоростных воздушных целей. В ведомстве подчеркнули, что турецкие ВВС продолжают участвовать в работе интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Обладая мощными военно-воздушными силами, мы всегда готовы защищать небо и всегда выполняем задачи во имя мира и безопасности, говорится в заявлении Минобороны Тюркии.
0: Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. По его словам, соглашение показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны, наконец, смогут защищать себя более эффективно. Американский президент поздравил руководство трех стран с заключением соглашения. «Это большой, смелый и важный первый шаг. Вау!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате ракетного удара по селу Колосково Валуйского муниципального округа Белгородской области погибли 6 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В результате атаки загорелось одно из зданий. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них 14-летний подросток. По данным властей, двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации они отказались, а еще двое раненых, включая подростка, были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. В Министерстве обороны России заявили, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников над территорией Крыма и еще 8 регионов страны. При этом о ракетных ударах в сводке ведомства не упоминалось. Параллельно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о российских ночных атаках на Запорожский район, в результате которых 2 человека погибли и 3 получили ранения. По его данным, за сутки по 60 населенным пунктам региона было нанесено более 1200 ударов.
0: Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники. По данным телеканала, военные разрабатывают планы новых ударов по инфраструктуре Хезболлы и намерены продолжить ее уничтожение. Channel 12 также утверждает, что десятки членов движения оказались заблокированы под землей в районе Джабаль-Али-Ат-Тахер на юге Ливана. Других подробностей не приводится. Сообщения о подготовке к возможной эскалации появились на фоне усиления напряженности на ливано-израильской границе и продолжающихся американских усилий по достижению договоренностей между Израилем и Ливаном. По данным телеканала, в последние дни израильское политическое руководство не одобрило ряд предложенных военными операций против Хезболлы, чтобы не помешать переговорам с ливанским правительством при посредничестве США. Несмотря на дипломатические усилия, Израиль продолжает военную операцию в Ливане, начавшуюся 2 марта. По данным ливанских властей, с начала боевых действий погибли 4346 человек, еще 12301 получил ранения. Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Израильские силы также продолжают контролировать ряд районов на юге Ливана. Согласно приведенным в источнике данным, в ходе нынешней операции они продвинулись более чем на 10 километров вглубь ливанской территории.
1: Делегация «Хамас» провела в Каире переговоры с главой египетской разведки по реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Параллельно президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил выполнение соглашения с

0: советником президента США Джаредом Кушнером. Делегацию Хамас возглавил Халиль Аль-Хая. По данным египетского телеканала Аль-Кахера Ньюс, стороны обсудили дальнейшую реализацию плана президента США Трампа по Газе. Хамас заявил о приверженности плану и положительно оценил посреднические усилия Египта. Одновременно движение обвинило Израиль в ежедневных нарушениях режима прекращения огня и отказе выполнять соглашения, достигнутые в Шарм-эль-Шейхе, и предусмотренную планом Трампа дорожную карту. На переговорах также обсуждалось положение палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Хамас назвал действия Израиля в отношении заключенных опасной разрушительной политикой, требующей реакции на региональном и международном уровнях. Представитель движения Хазем Кассем ранее заявил, что цель переговоров – проинформировать посредников о предполагаемых нарушениях со стороны Израиля и добиться соблюдения им дорожной карты по Газе. В тот же день президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси принял в Эль-Аламейне советника и зятя президента США Джареда Кушнера. На встрече обсуждались ситуация в Палестине и выполнение соглашения по Газе. Сиси подчеркнул необходимость выполнения всеми сторонами обязательств в рамках соглашения о прекращении огня. Он также заявил о необходимости урегулирования других региональных кризисов для сохранения стабильности на Ближнем Востоке.
1: Нынешняя вспышка Эбола в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной за всю историю страны. Число погибших превысило показатели эпидемии 2018-2020 годов. По данным Национального института общественного здравоохранения Конго, к 16 августа от заболевания умерли 2325 человек. Общее число подтвержденных случаев достигло 4945, причем 101 новый случай выявили за последние сутки. Предыдущая крупнейшая вспышка Эбола в стране в 2018-2020 годах унесла жизни 2299 человек. Нынешняя эпидемия, официально объявленная 15 мая, превысила этот показатель всего за 3 месяца. Вспышка вызвана редким видом вируса Эбола Бумбуджио, против которого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения. Ситуацию осложняют позднее выявление заболевших, нестабильность в затронутых районах и перегруженность системы здравоохранения. Смертность среди подтвержденных случаев достигла 46%. Почти каждый второй заболевший умирает. Эксперты связывают этот показатель прежде всего с поздней диагностикой и ограниченным доступом к медицинской помощи, а не с повышением опасности самого вируса. По масштабам нынешняя вспышка в Конго уступает только эпидемии Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли почти 11 тысяч человек. Дорогие друзья, это были новости.

Баланс сил на Ближнем Востоке вновь меняется. Россия, значительно укрепившая свои позиции в регионе в ходе сирийской гражданской войны, сегодня сталкивается с сокращением своего влияния. Сирия, которая со времен Советского Союза была для Москвы важными воротами на Ближний Восток и в Средиземноморье, теперь превращается в новую политическую реальность, ограничивающую возможности российского присутствия в регионе. Предлагаю вам комментарий на эту тему Сабира Аскеруллу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра «Дюния Сиасити». Согласно заявлению сирийского правительства от 9 августа, в результате достигнутого между Дамаском и Москвой соглашения был изменен статус ряда военных объектов, использовавшихся Россией в период правления Башара Асада. Предполагается, что военные базы будут преобразованы в совместные учебные центры, а некоторые гражданские объекты перейдут под контроль сирийского правительства. В частности, переход аэропорта Хмеймим и 4-го коммерческого причала в порту Тартус под контроль Дамаска свидетельствует о том, что прежнего положения у России в Сирии больше не существует. Когда Россия непосредственно вмешалась в сирийскую гражданскую войну в 2015 году, она поддерживала не только определенный режим. После соглашения, подписанного с Дамаском в 2017 году и предоставившего Москве возможность использовать военно-морскую базу «Тартус» и авиабазу «Хмеймим» в течение 49 лет, Россия закрепила свое военное присутствие на Ближнем Востоке и в Средиземноморье и превратилась в более влиятельного игрока в региональном балансе безопасности. Война в Украине стала первым серьезным испытанием для этой архитектуры. Она заставила Москву перераспределять ресурсы и военный потенциал, в том числе за пределами украинского фронта. Переброска части сил «Вагнер» из Сирии в Украину, а затем фактическая ликвидация этой структуры после мятежа 2023 года также повлияли на характер российского военного присутствия в Сирии. Вагнер с 2015 года участвовал там в наземных операциях, охране

стратегических объектов и подготовки сирийских сил, выступая одним из инструментов российской поддержки режима Асада. Однако решающим переломом для положения России внутри самой Сирии стало падение режима Асада в декабре 2024 года и приход к власти оппозиционных сил во главе с Ахмедом Аш-Шара. Если война в Украине ограничила возможности Москвы поддерживать прежний масштаб своего присутствия, то смена власти в Дамаске изменила саму политическую основу, на которой это присутствие строилось. Важную роль в изменении баланса сил сыграла Тюркия. На протяжении сирийского конфликта Анкара оказывала политическую и военную поддержку сирийской оппозиции и сохраняла значительное влияние на северо-западе страны. Türkiye также поддерживала сирийскую национальную армию, в то время как ее отношения с Hayat Tahrir al-Sham, возглавившие наступление, приведшее к падению режима Башара Асада, носили более сложный характер. Анкара отрицала непосредственное участие в операции, однако многолетняя поддержка оппозиционных сил и ее влияние на северо-западе Сирии стали важными факторами изменившегося соотношения сил. Падение Асада изменило не только положение России, но и баланс между внешними игроками. Москва и Тегеран потеряли союзника, на котором во многом строилось их влияние в Сирии, тогда как Анкара получила значительно больше возможностей влиять на формирование нового политического порядка. Таким образом, сокращение российского влияния в Сирии происходит одновременно с усилением роли Тюркии. При этом администрация Аш-Шара предпочла не ликвидировать российское присутствие в Сирии полностью, а изменить его характер. Для Москвы такой подход также оказался более приемлемым, чем полный уход. Теперь речь идет уже не о сохранении дружественного режима, а о том, чтобы удержать хотя бы часть геополитических позиций, приобретенных за последние десятилетия. Россия утратила положение одного из определяющих внешних игроков в сирийской политике. Чтобы открыть новую страницу в отношениях с руководством Дамаска, Москве пришлось существенно изменить свою сирийскую политику. Ее задача теперь заключается в сохранении стратегически важных позиций при меньших возможностях и в совершенно иной политической обстановке. В России достигнутые с Дамаском договоренности и последующее преобразование военных баз в совместные учебные центры были восприняты как позитивный сигнал. Теперь вопрос заключается не столько в том, будет ли Россия присутствовать в Сирии, сколько в том, в какой форме она будет присутствовать. Для Москвы сохранение хотя бы части прежних позиций означает возможность не отказаться полностью за пределами нового политического порядка в Сирии. Российский подход меняется от защиты прежнего союзника к защите собственных интересов. Сохранение хотя бы частичного присутствия в Тартусе и Хмеймиме имеет для России важное значение с точки зрения ее позиции в Восточном Средиземноморье. Кроме того, эти объекты остаются элементами военной логистической связи России между Ближним Востоком и Африкой. Поэтому трудно утверждать, что Кремль готов полностью отказаться от Хмеймима и Тартуса. В то же время возвращение к прежней модели использования этих объектов теперь выглядит маловероятным. Однако дело не только в количестве и статусе российских объектов. Москва потеряла значительную часть той стратегической глубины, которую обеспечивало ее присутствие в Сирии при Асаде. В период его правления российские военные и связанные с ними структуры действовали в разных частях страны. Это давало Москве значительно более широкие возможности для наблюдения за региональной динамикой и позволяло ей участвовать в сложной системе отношений между Тюркией, курдскими силами, США, Ираном, Израилем и другими участниками регионального баланса. Сегодня российское присутствие в Сирии постепенно концентрируется на сужающейся прибрежной зоне. Поэтому речь идет не просто о сокращении числа доступных Москве объектов. Геополитические возможности определяются не только количеством баз, но и территорией, на которой государство способно действовать, собирая

собирать информацию и проецировать влияние. Даже сохраняя часть своей военной инфраструктуры в Сирии, Россия уже не располагает той стратегической глубиной, которая стояла за этой инфраструктурой во времена Асада. Вместе с тем, очевидно, что и Дамаск не стремится полностью разрывать отношения с Россией. У нового сирийского руководства есть несколько причин сохранять отношения с Москвой. Сотрудничество в энергетике, безопасности и восстановлении страны по-прежнему может иметь значение для Сирии. Кроме того, Россия остается внешней силой, отношения с которой Дамаск может использовать для балансирования между различными центрами влияния. Наконец, российское присутствие может стать для нового сирийского руководства дополнительным переговорным ресурсом. Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу снятия санкций и возвращения Сирии в международную систему. В этих условиях полный разрыв с Москвой сузил бы дипломатические возможности нового руководства. Сохранение отношений с Россией в определенных пределах, напротив, позволяет Сирии оставлять открытыми разные внешнеполитические каналы. Однако изменения в российско-сирийских отношениях отражают и более широкий сдвиг. Сирия не является пассивным актором, вынужденным выбирать между Россией и Западом. Новое руководство стремится использовать конкуренцию между крупными державами в собственных интересах. Для Дамаска Россия остается силой отношений, с которой пока нет необходимости полностью отказываться. Поэтому происходящие изменения не свидетельствуют о формировании порядка, в котором Россия полностью вытеснена из Сирии. Скорее речь идет о новом балансе. Москва утратила привилегированное положение, которым обладала при Асаде, но сохранила возможность остаться частью новой системы. Поскольку восстановление прежнего уровня российского влияния в обозримой перспективе выглядит маловероятным, Москва, скорее всего, будет стремиться представить происходящее не как отступление, а как стратегическое перераспределение своего присутствия. Ее задача теперь состоит не в восстановлении прежней сферы влияния, а в сохранении более ограниченного, но устойчивого присутствия. Для великих держав вопрос не всегда заключается в количестве территорий или военных баз, которыми они располагают. В конечном счете решающее значение имеет способность сохранять возможность влиять на происходящее в условиях меняющегося баланса сил.

Сегодня мы познакомим вас с еще одним блюдом турецкой кухни – фасоль на оливковом масле. Как мы уже говорили в наших предыдущих программах, блюда турецкой кухни, которые готовятся без мяса и обычно подаются на стол холодными, называются блюдами на оливковом масле. То есть это название говорит не о том, какое именно используется масло в приготовлении блюда, а о том, какого рода это блюдо. Почти все овощи и бобовые можно готовить на оливковом масле. Эти блюда, предпочтение которым отдается особенно в жаркую погоду, чаще всего являются не основными блюдами, а аперитивом. Одним из таких блюд является фасоль на оливковом масле, рецептом которого мы сегодня с вами поделимся.

зеленых луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль. Повторяем список продуктов. Полкило стручковой фасоли, 2 средних луковицы, 4 помидора, полстакана оливкового масла, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль.

приступаем к приготовлению. Промойте фасоль, срежьте веточки и разрежьте на 2-3 части. Поместите на дно кастрюли сначала слой нарезанного лука, затем слой фасоли, натертые на терке помидоры, затем в том же порядке оставшийся лук, фасоль и помидоры. В последнюю очередь добавьте мелко нарезанный чеснок, сахар и соль. Полейте сверху оливковым маслом, закройте крышкой и варите на медленном огне 20-30 минут. Когда фасоль станет мягкой, снимите с огня и остудите до комнатной температуры, прежде чем подавать на стол. И еще одна подсказка. Как и все блюда на оливковом масле, фасоль на оливковом масле на следующий день бывает еще вкуснее. В сегодняшнем выпуске нашей программы мы рассказали вам, как приготовить фасоль на оливковом масле – блюда, которые могут спокойно употреблять и вегетарианцы, и веганы. Приятного вам аппетита!

0: связанные добром.
1: На каждой пяди этой земли есть слово, высеченное на камне. Почитай воду святой, а дерево считай братом. Культура вакыфов оживила безжизненную мраморную глыбу, вдохнув в нее душу. Она перенесла горные воды за десятки километров в города. Камень в этой цивилизации не просто строительный материал, а труба сострадания, через которую струится вода. Вода же не просто жидкость, утоляющая жажду, а страховка жизни, бьющая из самого сердца камня. Сегодня мы говорим о том, как задерживали и завещали воды, как камень даровал людям новую жизнь и как защищались права деревьев. Добро пожаловать в величественную симфонию камня, воды и зелени. Предки считали проведение воды завещанием жизни. Передать воду в вакыф означало собрать воду из недр гор и через огромные подземные галереи и обожженные глиняные трубы довести до городских площадей. Когда архитектор Синан построил водопроводную систему Кыркчешме, чтобы утолить жажду стамбульцев, он создал не просто инженерное чудо, он взял воду под защиту вакыфного права. В вакыфных актах вакфье каждая капля воды делилась между домами, мечетями и источниками с помощью специальных мер – масура. Камень был самым верным стражем, охранявшим этот поток. Аяты из Корана и каллиграфические надписи, высеченные на мраморном фонтане, на самом деле были печатью уважения к святости воды. Звук воды, ударяющийся о чашу фонтана, был струной, которую камень добавлял к симфонии жизни. В некоторых вакфьях прописывалось требование обматывать каменные каналы войлоком, чтобы вода не замерзала зимой, а также выделение жалования водопроводчикам, служащим в Османской империи, отвечавшим за обслуживание, ремонт и охрану водопроводов, чтобы течение воды не прерывалось ни на миг. Камень, отесанный с милосердием, становился сибилем, фонтаном, шадырваном, но в конечном итоге дыханием для безгласной души. И везде, куда доходила эта вода, земля превращалась в райский сад. Понятие, которое мы сегодня называем устойчивостью или экологическим балансом, похоже на запоздалые извинения современного мира за последствия индустриализации. Между тем, на этих землях природа была не просто поверхностью, по которой топчутся ногами, а святыней, принятой на хранение как эманет, то есть священный завет. Культура вакыфов еще в 15 веке взяла каждую ветку дерева под нерушимый щит закона, зарегистрировав лес не как коммерческую собственность, а как часть родины и совести. И сейчас мы услышим историю о том, как глубокий и древний дух зеленых вакыфов, требовавших ответа за засохший саженец и защищавших природу с молитвенным трепетом, прорастает в наши дни. В османский период зеленые зоны были не случайно оставленными пустырями, а островами спокойствия, национализированными через вакыфы. Созидательная воля этой цивилизации приравнивала охрану природы к сохранению самого государства. Защитная позиция, отраженная в вакфиях султаном Мехмета Завоевателя, была по сути декларированием права на жизнь для деревьев на самом высоком уровне. Поражавшие мир вакыфы, посадки и защиты деревьев были самыми оригинальными институтами той эпохи. Например, в вакфиях, сохранившихся в шариатских реестрах Манисы, Бурсы и Стамбула, строго предписывалось ежегодно высаживать определенное количество саженцев на голых горах вокруг городов. Эти вакыфы не ограничивались только посадкой. Они назначали специальных древесных стражей. Эти служители отвечали за обрезку, полив и, что самое главное, за немедленную замену засохшего дерева новым. Когда дерево засыхало, это считалось не просто гибелью растения, а нарушением вакыфного права. В этой системе дерево было не сырьем для заготовки древесины, а живым членом самого вакыфа. Самым изящным проявлением деятельности зеленых вакыфов были вакыфы по посадке фруктовых деревьев. Тысячи фруктовых деревьев, высаженных вдоль караванных путей и на привалах, где путники останавливались на отдых, передавались в вакыф для того, чтобы каждый проезжий мог утолить голод. Эта традиция, достигшая своего пика в эпоху султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, признавала право на собственность Божьим, а плоды по этой традиции должны были принадлежать народу. Следующий пункт из вакфий – настоящий кодекс вежливости этой цивилизации. Каждый проходящий путник да вкусит плодов с этих деревьев, однако да следит он за тем, чтобы не ломать ветвей, не причинять вреда дереву и не уносить плоды с собой. И разве это касалось только людей? Нет. В вакфии Безмиалем Валиде Султан было приказано оставлять часть плодов в садах прямо на ветках, чтобы птицы, безгласные создания, чье пропитание зависит от Аллаха, также могли получить свою долю. Видение этой цивилизации рассматривало природу не антропоцентрично, а как круг милосердия, охватывающий всю экосистему. Некоторые вакыфы предписывали каждую весну высаживать благоухающие цветы на кладбищах и в общественных местах, тем самым завещая эстетику города душевному здоровью его жителей. Но где же этот древний дух зеленого вакыфа живет сегодня? Ныне знаменосцем этого наследия выступает фонд «Тема». «Тема» — это, по сути, современный гражданский институт, продолжающий те же принципы защиты природы, которые заложил еще султан Мехмед Фатих, завоеватель. Великая борьба против уничтожения почвы, эрозии – это борьба за сохранение.

0: сохранения чести земли. Сегодняшние современные зеленые вакыфы не просто сажают деревья, как и древние фонды, они защищают права природы, создавая правовой и социальный щит для того, чтобы леса оставались общественным достоянием. Посадить саженец и сегодня, как и века назад, означает хранить будущее. Вакыфы не оставляли природу беззащитной даже в самые суровые зимние дни. В регионах с суровой зимой, таких как Бурса и Эрзурум, лесные вакыфы вменяли в общественный долг, развешивали мясо и потрохов на ветвях деревьев и подкормку в глубине лесов для диких животных, оставшихся под снегом без пропитания. Османское вакыфное право дает дереву статус недвижимого имущества, спасая его от произвольной вырубки. Нанесение вреда вакыфному дереву считалось преступлением, почти равным по тяжести повреждению священного имущества мечети. Благодаря этому анатолийские города, как отмечается в мемуарах западных путешественников, обрели облик великолепных городов-садов, где снаружи не было видно домов, а здания будто прятались внутри деревьев. Ибо в этой цивилизации посадить дерево – это садака и джария, то есть непрерывная милостыня, благое дело, благодаря которому книга деяний человека остается открытой и после его смерти. С каждым путником, отдохнувшим в этой тени, и с каждой птицей, склевавшей этот плод. Сегодня, ища тень для вдоха среди бетонных джунглей, мы на самом деле ищем то самое зеленое убежище, хранимое вакыфами. Великое наследие, считавшее дерево братом, лес священным наследием, все еще ждет нас в терпении одного саженца. Этот мост, протянувшийся от шеджердаров прошлого к сегодняшним волонтерам природы, единственная надежда вновь озеленить наш мир. Помните, сберечь одну ветку – значит сберечь корни целой цивилизации. Наш путь милосердия не останавливается. В следующей серии мы взглянем на величие милосердия, соревнования султанов и их супруг в создании вакыфов. До встречи в следующем выпуске нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия, Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты осудили отказ Израиля от дорожной карты по реализации плана президента США Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Самолеты ВВС Тюркии приняли участие в тренировке НАТО. Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Мекканского соглашения о совместной обороне между Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном. В результате ракетного удара по селу Колосково Белгородской области России погибли 6 мирных жителей. Израильская армия готовится к возможным боевым действиям в Ливане, которые могут продолжаться несколько дней, сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на военные источники. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Gökhan 演唱的土耳其歌曲。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Оваза.
19: Гитплеер, Туркияның тети радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
5: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза радиосы.
3: Эдо, Ифонетис, Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye Hangya Radioya.
7: Ovdi Radio Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.